0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Сьомая у Беларуси, шостая у Польши.
3: Зеленскому доложили про разбудову войсковой инфраструктуры у Беларуси. Французы затрымали черговый танкер российского теневого флоту. У Городни запустят сетку мобильной связи пятого поколения.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский поведомил, что отримал доклад от службы внешней разведки Украины, у яким основная увага была нададена Беларуси. Поводле Зеленского, вздовж украинско-белорусской межи протягивается будовництво дорожной и логистичной инфраструктуры, у тем ліку баз для заховывания боеприпасов и паливно-змазочных материалов. Зеленский заявил, что эта деятельность поводле оценок украинской разведки має виключно войсковое призначение и разглядается Россией у контексте задач так званой специальной войсковой операции. Президент Украины так само отзначил, что Киев передал Беларуси ответные сигналы и закликал спынить развитие приграничной военной инфраструктуры, подкресливши, что менавіта белорусский бок повинен сделать кроки у бок деэскалации. И у протяг темы белорусско-украинских стосунков после заявы Зеленского, что с 22 червня перестали працевать ретрансляторы, которые по воде украинского боку допомагали российским дронам атаковать территорию Украины. И на этом фоне особливую увагу притягнула реакция лукашенковских улад и самого Лукашенки, которые у эти дни находятся у замежной командировки. Какие основы с этой истории сделали улады, что она показала про подходы режима до питания безопасности и контролю, а так само, каких кроков можно чекать надалей. Про это разважає былый политвязень и политический аналитик Микола Дядук.
4: Вагульная основа, что сделано с усими, это то, что изменился баланс сил. Зараз Зеленский может не только позволять и заборонять парады на Червоной площади, але и указывать головному союзнику Путина, что ему робить. Такого ранее не было, и это исторично абсолютно новая ситуация для сучасной Беларуси. Это головная измена. Ну и другая, мы бачим, что по всем видовочно, что белорусская улада, белорусский режим не готовы до этих выкликов были.
3: По словах аналитика, довольно дивные были основы у лукашенковской пропаганды.
4: Остается сказать, что никаких ретрансляторов вовле николи не было. Для кого они это кажут? Для сталых споживцов белорусской пропаганды, а самих же себе они не подманут, правда. Кандисты и погатов все войсковцы, они словно ведают, что используют эти ретрансляторы, и что, когда Зеленский снял претензии, значит, Лукашенко выполнил его потребование.
3: Микола Дядок упевнен, что это может быть только початком новой украинской кампании о отношениях до белорусского диктатора. Військово-морские силы Франции затримали у Міжземному море нафтовый танкер «Деливер», який з'являється часткой российского теневого флоту. По водле французских уладов судно затримали за порушение международного морского права. Танкер ішов по стягам Камеруна. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что такие деяния свідчать про рашучость европейских країн перешкоджать обиходу санкций супроть России и використання теневого флоту для финансования военных деяний. По водле оценок заходних країн, российский теневый флот використовується для обиходу обмежеваний на экспорт российской нафты. У Городні до конца бегучего года планують запустить сетку мобильной связи пятого поколения 5G. Про это поведомила наместница генерального директора компании BigLoad Юлія Гаврилович. Таким чином, Городня стане пошним областным центром Беларуси, где з'явиться эта технология. Зараз сетки 5G уже працуют у Минску, Гомлі, Витебску, Могилеве и Бересті. Поводле представницы BigLoad, у Городні завершается подрыхтовочая работы. После запуска в областном центре доступ до сеток пятого поколения поступово отримают и районные города. Технология 5G дозволяет значно повеличить худкость мобильного интернету, пропускную здольность сетки и полепшить якость совязи при высоких нагрузках. Больше новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: На беларуска-польским помежже амаль безвоблачная раница, опадки не прогнозуются. 15 градусов на данный момент, максимально днем 29-30 градусов тепла. Ветер полночно-заходний, слабый до 1 метра за секунду, а днем у порывах до 8 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму.
0: Радио Рация. Первое. Трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
2: Сёння п'ятніца, 26 дзень чэрвеня. Інфармацыйна-музычны эфір «Раніца з рацыяй» у студіі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: Граница с грацией.
1: 31 хвилина у Беларуси на 8-ю, на годину ранее у Польши. А на белорусско-польском помежже солнечная раница протягивается, опадки до закончения дня не прогнозуются. 15-16 градусов на термометре уже максимально, днем синоптики прогнозуют до 30 градусов тепла. Ветер полночно-заходний, слабый до 1 метра за секунду, але днем у порывах до 8 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму. Яна Запольская. Новини бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю з вами Яна Запольская. У Беларусі вырас сярэдний заробак. Сярэдний налічаний заробак у травні у Беларусі склав 3,3 рублі, повідомляє Белстат. У красавіку ён складав 2,952 рублі, то бок заробак вырас на 50 рублів. Калі ж брать чистими, то заробак склав 2,583 рублі, што па сярэднім курсе складає 1,081 даляр. У Менску 1,204 даляри на руки. Середній заробок вирос за кошт того, що у травні було відзначено падіння курсу доляра з уваги на геополітичну ситуацію і конфлікт з Іраном. Белорусские банки уводят комиссию за прием российских рублей от 3 до 5% от суммы. Комиссия закрывает физических особ у нерезидентов. Так, Беларусьбанк поведомил, что плата складе 5% от суммы пополнения. Для рахунков, которые открыты с 24 червня, комиссия начнет действовать сразу. Для уже наявных рахунков с 1 жнивня бягучего года. Ранее про аналогичную комиссию попередили Альфа-банк, МТ-банк, ДНБ-банк, у их яна так само складе 5%. Цептербанк уводит за прием российских рублей плату у 3%. У Івацевичах побудують еще один завод. Івацевич Дрэў планує уже сёлета почать будовництво нового завода по вытворчості драуняно-стружковых плит ДСП. Про это поведомил генеральный директор предприемства Александр Ильницкий. Проект находится на початковой стадии и предугледжвае узвядзенне завода магутностью 600 тысяч кубичных метров продукции у год. Ён уключен у программу социально-экономичного развития Беларуси до 30 года. Увести новый завод у эксплуатацию плануют у 29-м. Поводле Ильницкого запуск новой вытворчасти дозволить значно повеличить объемы выпуску продукции, а выручку и агульную прибытковость предприемства повеличить не меньше, чем у трая. Товары с Китаю подорожают. С 1 липня у Евразвязи изменяются правила покупки товаров, которые замовляют за межу ЕС. Как поведомляет Денник газета «Правна», скасовывается мытная льгота для посылок коштом до 150 евро. Найбольше это закрание покупников на платформах Temu, Shein и AliExpress. На протягу 2 годов будет денежать фиксованный сбор по мере 3 евро за каждую товарную позицию посылцы. При этом мыта на налічваецца не на ўсю пасылку, а на кожную катэгорыю тавараў. Напрыклад, некалькі аднолькавых футболак будуць лічыцца адной пазіцыяй, а футболка, світар і чахол для тэлефона ўжо трыма асобнымі пазіцыямі. Эксперты папярэджваюць, што пры невялікіх змешаных заказах сума пошлін можа аказацца вышэйшай за кошт саміх тавараў. ПДВ пры гэтым працягне спаганяцца асобна. Новыя правілы не закрануць тавары, якія адпраўляюцца са складов, размещенных в країнах Євразвязу. У Польщі доляр 3 злотые 78 грошов, евро 4 злотые 29 грошов. У Білорусі доляр 2 рублі 81 копейка, евро 3 рублі 19 копеек, 10 польських злотих 7 рублів 44 копейки. Та зустрічу у черговому огляді економічних новин.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: I ranica z racjaju piatnicu, a ranica śpiakłotnaje i śpiakłotne nadworje prognozuje synoptyki na siądnia i zautra. I woś 4 chwiliny pra klimat. A zmienienie klimatu odbywaje się znaczna chudszej, czym heta nazierala się u minulej astachłodzi. Głównej przyczynaj suczasnego pocieplenia zjawlaje się dziejność człowieka. Pra heta podczas webinara klimatyczna polityka prostymi słowami od globalnych pogadnienia do nacjonalnych strategii rozpowiela geograf-ekolog Maria Falalejewa. Powodle jaje, siądnia naukowa supolność już nie spraczaje odnośnie samego faktu globalnego pocieplenia. Jano stala wynikiem wugalnej i przemysłowej ekonomiki, jaka poczęła formować się jeszcze w XIX stagodzie.
1: Мнение климата по климатическим наблюдениям с конца XIX века в Беларуси. Вы знаете, очень часто, когда живем, если можно так сказать, свою обычную жизнь, создается иллюзия, что да, изменение климата — это просто какие-то многолетние циклы, и вот несмотря на то, что вот был один год там более холодный, следующий год более теплый, как только наступает более холодный год или просто какой-то более холодный период, люди начинают говорить, что это все ерунда, изменение климата нет, вот смотрите, опять похолодало. Если на какой-то конкретной территории, допустим, на территории Беларуси, вот эта вариабельность климата, она наблюдается, хотя в глобальном плане климат теплеет, да, причем теплеет достаточно быстро. И достаточно точно средние температуры буквально там на тысячи, на 100 тысяч, там миллионы лет, которые можно проследить методами там оценки геологических пород. То есть да, есть вариабельность, да, у нас меняется, причем значительно меняется. Климат становится теплее, климат становится холоднее, но то беспрецедентное абсолютно и очень резкое изменение климата, которое мы наблюдаем сейчас, действительно в историю человечества и в историю и климатических наблюдений, и в историю всех такого еще не было. Это действительно беспрецедентное повышение температуры, которое очень хорошо объясняется и коррелируется тем, что в конце XIX века во время научно-технической революции основным видом топлива и основным источником энергетического топлива стало ископаемое топливо, и поэтому...
2: Падчас вебінара географ-эколог Марія Фалалеєва розповіла про основні міжнародні кліматичні погодняні механізми, у яких удільничає Білорусь.
1: Тут самое главное, наверное, это то, что знать, что да, у нас существует архитектура так называемой климатической политики, у нас существует обязательство по сокращению выбросов. В прошлом году Беларусь в рамках вот обязательств по Парижскому соглашению предоставила третий вариант новых национальных климатических вкладов. То есть это новая оценка, насколько мы собираемся сократить выбросы. Вот. И в последнем вот этом вот докладе мы обещаем, как страна Республика Беларусь, что выбросы будут сокращены 43%. Performance Index, который рассчитывается тоже на основании экспертных оценок каждый год. И вот сейчас наша страна занимает 55-е место из 65 стран, которые попадают в этот рейтинг. Ну, как мы видим, место это достаточно скромное. Оно где-то на уровне тех мест, которые занимают США и Китай, но это, собственно говоря, не повод гордиться, потому что у нас есть гораздо больше возможностей, у нас другая структура экономики, у нас есть достаточно много возможностей, чтобы быть сравнимой с лидерами климатической политики, таких как страны Европейского Союза. И тут надо сказать, что даже страны-соседи и страны Восточного партнерства, допустим, такие страны, как Молдова, Украина, сейчас принимают гораздо более амбициозные цели. Что можно делать в Беларуси? Это повышать энергоэффективность в промышленности, строительных, жилищно-коммунальных секторах. Потому что, несмотря на то, что в Беларуси принимаются последние годы программы энергоэффективности, потенциал у нас еще есть, и он большой. Это развитие электротранспорта и городской мобильности, внедрение возобновляемых источников энергии, то, что в Беларуси сейчас на самом деле у нас низкий уровень и очень большой потенциал для развития. Применение ресурсосберегающих технологий, снижение выбросов в сельском хозяйстве, совершенствование управления отходами и разработка системной амбициозной климатической политики, включая это пересмотр NDC, целей по снижению выбросов и долгосрочной стратегии низкоуглеродного разработка планов, мероприятий и национальной стратегии адаптации к изменениям климата, как в кратковременном, так и в долговременной перспективе.
0: Падчас сустрэчы ўдзельнікі таксама даведаліся пра асноўныя міжнародныя кліматычныя пагадненні, нацыянальныя стратэгіі скарачэння выкідаў парніковых газаў і месца Беларусі ў сусветных экалагічных працэсах. Вебінар стаў першым у серыі адукацыйных онлайн-сустрэч, арганізаваных альянсам «Зялёная Беларусь», прысвечаным пытанням клімату, устойлівага развіцця і зялёнай трансфармацыі.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Раніца з рацыяй, інфармацыйна-музычны эфір у сонечную пятніцу. Працягваем. Польска-беларускія гістарычныя, літаратурныя і моўныя сувязі. Такая канферэнцыя праходзіць у Любліне ва ўніверсітэце Марыі Складоўскай-Кюры. Тэмы, якія абмяркоўваюць навукоўцы з Польшчы і Беларусі, звязаныя з літаратурай, мовай, але таксама тэатрам і мастацтвам. Канферэнцыя мае вельмі доўгую традыцыю, падкрэсліў яе арганізатар прафесар Сергей Кавалёў.
2: Першая конференция под этой назвой, они отбывались на початку 90-х годов и отбывались в Люблине, в Варшаве и в Минске. И мы так менялись: Минск, Варшава, Люблин. И конференция под назвой такой огульной польско-белорусские сувязи, культурные, историчные, литературные, мовные. Так что эта традиция тянется еще до профессора Александра Борщевского, Михаила Саевича, и мы ее протягиваем. И такая же конференция отбывается так само под той же самой назвой в Варшавском университете. Ну и белорусознавчие доследования тут так само развиваются. Это залежит от людей, которые тут есть. Историк это Дарьюш Тарасюк, литературознавца Ядвига Козловская-Дода, литературознавца это Наталья Русецкая и я. И у Люблине, безумовно, еще есть католический университет. И вот наша коллежанка Беата Сива оттуль. И это наши так само той, кто робить конференцию. Ну, плюс авторы из еще и Польши, из Беларуси, из НЖК.
3: А вы тут участь конференции, участь своей промовы сказали, что в 90-х годах было довольно складано навязать те сувязи и науку, что еще начать робить тут, у Польши, у корысть развития вот этой дисциплины науковой.
2: Вельми тяжко завсёды починать некую новую справу, а але, коли Беларусь стала незалежной краиной, это выкликало зацікавленность. Мы имели беларусистику и у университете Марии Кюри Складовской, в католицком университете имели студентов по 20 на каждом году. Потом это перетворилось в славистику. Вот теперь есть на русистице группа, которая выучает белорусскую мову и культуру. Безумовно, это связано с агульным таким развитием с политикой. Але тады отбылся вот такий всплеск, и мы бачим фактично все самые ведомые сьогодні дослідчики – это люди с 90-х годов. Теперь з'являються, але вельми мало молодых дослідчиков, ну, з'являються люди, які приехали з Беларуси после хвали 20-го года, але, безумовно, зацікавлено з польського громадства значно менше.
3: Ви так само сказали про такі прозвища вельми значних людей для развития науки у той галине, той дисциплине, спадара Барщевского и Мальдиса. Так что они были такими, можно сказать, тут так само организаторами значными, которые повпынули на то, что...
2: Безумовно. Адам Мальдис удельничал в наших конференциях, которые организовывались в Минске, и он был таки первый доследчик, который имел контакты и выезжал в Польшу, выезжал в Великобританию, собравал с многими письменниками белорусским. Это такие человек, как кажут, был особо ренессанс. Он шмат чем занимался, не только своим неким вузким таким накерунком у науцы. И вельми шмат кого инспировал. Ну, вот вельми добрый приклад профессора Ришарда Радзіка, который сказал, что коли бы не Мальдис, то, может быть, он и вовле не занялся белорусистикой. Тому вельми важно то, что робится сегодня. Мы не покоимся про то, что будет завтра. Але вот эти традиции тих людей, які це робили в 80-ті, в 90-ті роки. І якраз одна з задач от була і конференції трохи ушанувати тих людей і те, що вони зробили.
3: А чи лічите, що ситуація зараз, ну, агульна ситуація повпливає на те, що немає, так як ви сказали, зацікавлення до цієї дисципліни науки? Чи, бо наколки можна було це зробити у 90-х роках, пізніше, то чи реально якби, можна винуватити ситуацію політичною у тим, що немає зацікавлення з боку нових дослідчиків, науковців?
2: Ну, безумовно, бо якби був такий сплюс

0: Белосток, Городня 98.1, Берости 99.2.
1: Сегодня пятница, 26 день червня, и вот сегодня в Варшаве, в Музее Вольной Беларуси, финишует выстава «Депатриация», присвященная белорусским протестам. Как рассказала директорка установы Наталья Задзярковская, выстава притягнула увагу так само польских наведывальников. Про их ставление в протяг музейной лаборатории и иншую деятельность керовница музею рассказала нашей журналистцы Марине Савицкой.
2: Насколько удается больше зацікавить польских людей, аудиторию?
3: Вот как раз для польского наведывальника больше цікавить не наши импрезы, а цікавить то, что является поником нашей музейной справы, это наши выставы, и рассказывают про сучасную историю Беларуси.
2: Некие водуки после этого они покидают? Что они кажут?
3: Для многих из них ситуация в Беларуси, показанная с допомогой музейной мовы, является в певной ступени открытием, и она их уражает. Шмат кто ведает, что в Беларуси отбывается, что, например, диктатура, или когда люди приходят и бачат, например, те же речи, политвязнем с историями, их это эмоционально на них не кузинничает. То вельми таких шмат водгукаў і больш увагі да беларускага пытання. Здзіўленне час ад часу, негатыў па адносінам, таму што адбываецца побач з іх краінай. У розны водгук, але гэта часцей за ўсё такі эмацыянальны нейкі тук.
2: Куды хочацца далей правесці музей Вольнай Беларусі?
3: Вольную Беларусь хочется провести. Безумовно, але ж мы разглядаем разные варианты развития нашей установы. В первую чергу, коль мы застаемся тут и зараз, будем всеми там махчимыми сродками нашими, какие маем музейными и иншими сродками, тем отлику там организации культурницких мероприемств, показывать и нагадывать, что есть сучасная Беларусь.
2: Калі звертацца наогул да музейнага развіцця, то у вас ладзілася музейная лабараторыя. Ось такія сустрэчы тэматычныя. Што зараз з гэтым праектам? Ці плануеце яго развіваць далей?
3: Безумоўна, плануем. Шукаем магчымасці, каб гэтыя сустрэчы ў межы беларускай музейнай лабараторыі утварыліся ў больш такую сістэмную пастаянную працу, таму што пакуль што адбываецца, што гэта нашымі ўласнымі намаганнямі гэтыя сустрэчы адбываюцца. Хацелася маштабіраваць, канешна, гэтак праект. Але лабараторія працує, а апошнія сустрэчы у межах лабараторії якраз былі присвячені правилам безпечнай захаванасці артефактаў у приватных колекціях. І, безумовно, якраз былі зв'язані з тим проєктом велізарним, вынікам якої з'являється выстава «Депатрація». І ми просто на гэтых варкшопах у межах лабараторі вучылі людзей з Беларусі, як безпечна захоўваць рэчы, якія не хаваюць дома. Гэта не абавязкова рэчы пратэсныя, гэта просто каб захаваць там, напрыклад, іх фізічны стан, як што, якія там правіла патрабавання павінны выконваць дома. Але зразумела, што калі мы расказвалі пра агульныя правілы захавання і бяспеку захавання гэтых рэчаў, мы таксама мелі на ўвазе і давалі некаторыя рэкамендацыі і па гэтаму пытанню.
1: Уже сегодня в Варшаве в Музее Вольной Беларуси финишует выстава «Депатриация», присвященная белорусским протестам. Отметно, что параллельно с выставой ладзіліся и сустрэчы с литераторами, историками и представниками інших сфер.

0: А что у нас на годиннику? Полова на девятую в Польше, на годину позднее в Беларуси. А на белорусско-польском помеже невеликая облачность, амаль безоблачно, опадки не прогнозуются. Максимально днем чекается 30 градусов тепла. Ветер полночно-заходний, слабый до 1 метра за секунду, а днем у порывах до 8 метров, атмосферный тиск выше за норму. Вечером и ночью безоблачное небо и, ведомо, без опадков. Температура плюс 23 градуса вечером, 18 ночью, 14 градусов тепла на раницу уже в субботу. Новини спорту.
1: «Спорт-экспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачи, у эфире новини спорту. При микрофоне Юрас Дяшук. В ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспоміжному регионе и во всем свете. На полях Мексики, США и Канады проходят матчи заключного третьего тура группового этапа чемпионата света по футболе. У группы С Марокко перемогла Гаити с ликом 4-2. Сустреча прошла на стадионе Mercedes-Benz в Атланте. Открыла лику матчи сборная Гаити. На 10-й хвилине гаитянам допомог автогол брамника суперника Ясина Буну. И это первый гол, записанный на Гаити с 1974 года. Нагадаем, что дебютным для сборной Гаити стал чемпионат света у тим 1974 году в Заходней Германии, где команда заступила Италии 1-3, Польше 0-7 и Аргентине 1-4 и заняла последнее место в группе, как взрешті и зараз. Так само в этом матче за Гаити на 43-й хвилине означился форвард Сандерленда Уилсон Исидор, а за Марокко на 39-й хвилине Ашраф Хакими, на 45-й плюс 1 хвилине полуоборонца команды Исмаэль Сиабары, а так само на 78-й хвилине форвард Сафьян Рахими и на 89-й хвилине полуоборонца Жасим Ясин. Шотландия прогуляла Бразилии с ликом 0-3. Матч отбылся на стадионе Хард Рок у Майами. На 7-й и 45-й плюс 3 хвилинах дублем означился форвард Реала Винисиас Джуниор. У него 4 голы и 1 ассист у 3 гульнях бегучего турниру. И на 60-й хвилине означился форвард Манчестер Юнайтед Матеус Кунья. У вынику группу выиграла Бразилия, якая вышла в 1/16 финалу и 11 раз запар вышла у плей-офф чемпионата света. Яны удельничали во всех турнирах у истории. Другое место заняла команда Марокко, якая так само забеспечила себе место у плей-офф. Паўднёваамерыканцы опередили африканцев дякуючи лепшей рознице голов. Шотландия финишовала третьей с 3 баллами и заховывая шансы на плей-офф. Гаити покинули турнир с 0 очков. У группе А Чехия заступила Мексице с ликом 0-3. Сустреча прошла на стадионе Эстадио Бонарте у Мехико. Голами означились на 55-й хвилине полуоборонца АЗ Алкмар Матея Хавес Гарсия, на 61-й форвард Юлиан Кьюнонес и на 94-й полуоборонца Бетиса Альвара Фидальга. Брамник сборной Мексики Гильермо Очоа вышел на замену на 78-й хвилине при лику 2-0. 40-годовый гулец заменил Рауля Ранхеля. Для Очоа это 6-й чемпионат света у карьеры и 4-й, на яким он сгулял. У 2006 и 2010 годах брамник был у заявцы, але на поле не выходил. Паўднёваафриканская республика перемогла Паўднёвую Корею с ликом 1-0. Матч отбылся на стадионе Эстадио BBVA у Монтереи. Один гол у матча забил Тапела Масека на 63-й хвилине и принес команде первую перемогу на турниры. Дякуючи перемозе, Паўднёваафриканская республика набрала 4 очки и обошла корейцев. Таким чином африканцы с другого места вышли в плей-офф. Пар стала 7-й африканской сборной в истории, якой удалось выйти из группы на чемпионате света. Больше за все выходов у плей-офф мают Нигеры и Марокко по 3, по 2 у Ганы и Сенегала и по 1 у Камеруна и Алжира. У 1/16 финалу сборная пар сгуляя супрац одного из господаров турниру Канады. Матч отбудется 28 червня у Инглвуде, штат Калифорния, США. Так само в этой группе Мексика заняла первое место и сгуляя в 1/16 финала. Паўднёвая Корея с третьим местом мает шансы на проход далей, а Чехия за пошним местом и одним очком покидает турнир. У группе Е Кюрасао проиграла Кот-д'Ивуару с ликом 0-2. Сустреча прошла на стадионе Линкольн Файненшал Филд у Филадельфии. Дублем у переможцев означился на 7-й и 64-й хвилинах форвард Вильяреала Николас Пепе. Эквадор с ликом 2-1 здобыл волевую перемогу над Германией. Гульня прошла на стадионе Мидаулендс у Ист Реттерфорде. На 109-й секунде сустречи открыл лику матча 30-годовый вингер сборной Германии Лерой Сане, ставший другим самым худким автором забитого гола в истории сборной Германии змініть на чемпіонатах світу. Рекорд належить Ернсту Лендеру, який на чемпіонаті світу 1934 року забив у браму Австрії уже на першій хвилині гульні. У цілому Сане за кар'єру оформив 18 голов у 79 матчах за зборную. Затим на 9-й хвилині у браму немцев забив Нільсен Ангула. Це 9-й запар матч на мундіалях, у яким Бундестім пропускає гол. Опошній раз Германія згуляла на 0 у переможному фіналі чемпіонату світу 2014 року супроць Аргентини. Нагадаємо, що на мундіалях 2018 і 2022 року немці завершали виступлення на стадії групового етапу. І на 77-й хвилині форвард еквадорцев Гонсало Плата вивів свою команду на 3-е, а після Германії і Кот-д'Івуара місце у групі і оттуль у 1-16 фіналу. Відповідна команда Кюрасао покидає турнір. Сьогодні вже згуляли у групі F Туніс з Нідерландами і Японія зі Швецією, у групі D Парагвай з Австралією і США з Турцією, а увечері у групі І згуляють Сенегал та Ірак і Норвегія з Францією. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович, номер 216 сусветного рейтингу, перемогла в финале квалификации Умблдона канадейку Кэтрин Себау, номер 245, с ликом 2-1, 4-6, 6-3, 7-6. Таким чином белоруска выступит у основной сетцы турниру, який стартует 29 червня. Еще одна белоруска Александра Соснович, номер 126, проиграла свой финал канадейцы Бьянцы Андреевску, номер 180, с ликом 0-2, 3-6, 6-7, и не сгуляя в лондонском турнире, призовый фонд якого складая 64 мільйони 200 тисяч фунтів. Белорусські тенісистки Алена Фалей, номер 229 сусветного рейтингу, і Ганна Кубарова, номер 648, переодолили перший круг турніру ITF у гішпанським Пальма дель Риа. Фалей обгуляла представницю Іспанії Альбу Рей Гарсію, номер 628, з ліком 2-0, 6-2, 6-2. Кубарова у своїй матчі була мацнішою за українську тенісистку Поліну Ісакову, номер 1211, так само з ліком 2-0, 6-1, 7-5. У 1-8 фіналу турніру білоруські згуляють поміж собою. Еще одна представница Беларуси, Юлия Готовка, номер 664, у первом крузе соступила итальянцы Виоля Турини, номер 646, с ликом 2-0, 1-6, 3-6. Означен призовый фонд турниру складая 40 тысяч доляров. Белорусский гандболист Ягор Стасюк стал гульцом французского Нима. 25-годовый голкипер проведел в складе клуба сезон 2026-27, поведомляя пресс-служба команды. В минулом сезоне экс-гулец Менского СКА выступал за славянские Радовлицы. Не глядячи на вылет клуба в другой дивизион, белорус был признан наилепшим брамником чемпионату Словении. Четырехкратный чемпион Ним выступая в элитном дивизионе чемпионату Франции. В минулом сезоне команда заняла 11-е место в национальном первенстве и дошла до полуфиналу Кубка Краины. На кубку выклику по мастацкой гимнастике державные стяги Беларуси и России были заменены нейтральными полотнами блакитного колеру. Ранее мэр Клуж-Напоки, где проходит турнир, Эмиль Бок, декларовал отмову от выкористания стяга и гимна России на местовом этапе кубка, не глядячи на знятцо санкций из российцев Международной и Европейской федерациями гимнастики. Споборництвы тут почнутся сегодня. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог, об развитии подей у свете спорту, по черговому выпуску на хвалях. Радую. Рація.
1: Спорт-експрес.

0: Готово? Увага. Хученька.
1: Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
0: Нагодник.
3: Історичні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 26 червня. У такий ж день 1284-го у немецьким Гамельне мело место сумное здарение, якое почалося з выгнання з города пацуков. Жыхары готовые были дать любые гроши тому, кто уратує их от пацуков. И вось нечакана у городе з'явился человек. При им была только дудочка, але аккурат с яе допомогой он збирався вывести грызунов з города за добрую плату. И сапраўды, калі он заиграл на своем инструменте, вывел зачарованных музыкой живёл. «Як просто!» – закричали гараджане и отмовились платить. Не отрымавши своего узнагороджения, засмученный пацукалоу сышел с города. Але 26 червеня ён пришел с новым, але в образе паляуничага с жахливым тваром и удивным капелюши. И у той час, калі все дорослые были у царкве, знов у городе заиграла дудочка. На гэты раз на гэтые гуки пошли не пацуки и мыши, а дети. Тады зникли 130 детей. Існуе некалькі канцовак гэтай легенды. Па адной з іх пацукалоў утапіў дзяцей гэтак жа, як і пацукоў у рацэ Везер. Па іншай ён прывёў іх у краіну радасці і шчасця. Гэтая гісторыя – добра вядомая сказкі «Гамельнскі пацукалоў» братоў Грым, напісанай у 19 стагоддзі, але паданне абвяшчае, што падзея адбылася акурат 26 чэрвеня 1284-га.
0: Нагоднік!
3: 26 чэрвеня 1870-га у Мюнхенским королевским придворным театре отбылася премьера оперы Рихарда Вагнера «Валькирия», другой части грандиозной оперной тетралогии «Кольцо Нибелунга». Опера была написана композитором на уласное либретто, якое он склал по мотивах исландских саг и стародавнего немецкого эпосу «Песнь про Нибелунгов». Зачаровальная симфоничная картина «Полет Валькирии», якой починается третий заключный акт оперы, до гэтага часу уваходить у лик самых популярных класічных твораў.
0: Нагоднік!
3: 26 червеня 1974-го выйшаў указ Прэзідыума Верховнага Савета СССР аб прысваенні Менску ганаровага звання «Горад-герой».
0: Нагоднік!

я стежки, застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня.

я стежки застанется от мяне. Бегчи, бегчи, бегчи, а на самом дне ветер тихо шепча, немахчима от мяне. Бегчи, бегчи, бегчи,

Пьяные стежки застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепчет.

Audioslave на хвалях Белорусского радио рация. Про надворье я обещал вам рассказать. Радость такую донести до вас. Поводле белорусских синоптиков завтра, у субботу 27 червеня, умовы надворья у Беларуси у основным будут вызначать в область повышенного атмосферного тиску и вельми теплая поветренная масса. По полночному сходе республики малоактивный фронтальный подел. Чекается зменливая хмарность, переважно без опадков, только месяцами по полночному сходе краины магчимы короткочасовые дожди и навальницы. Ветер полночно-заходний, заходний от слабого до умеренного. Температура поветра минимальная ночью от 11 до 17, а максимальная днем от 23 по полночному сходе до 35 по полдневым заходе республики. Атмосферный тиск истотно не изменится. У неделю 28 червеня надворье у Беларуси протягнет вызначать в область повышенного атмосферного тиску и вельми теплой поветренной массы тропичного походжения. Зменливая хмарность, переважно без опадков, ветер заходней чверти умеренный, днем месяцами порывистый, температура поветра минимальная ночью от 14 до 20, а максимальная днем от 29 по полночному сходе до 38 по заходе краины. У понеделок 29.

9 червня ночью захаваецца уплыў в области повышенного атмосферного тиску. Днем с Балтийского моря чакается зарушение фронтального поделу. Зменлевая хмарность у ночи пераважна без опадков. Днем у особных районах Беларуси короткочасовые дожди и навальницы. Ветер заходней чверти умеренный, при навальницах порывистый, местами моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 17 до 24, а максимальная температура поветра днем ад 30 по поўначы да 39. Нават не хачу казаць ужо цяпла, спёкі, 39 спёкі па паўднёвым захадзе Беларусі.

0: вырашаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: суботу у 6:00. Повторы передач у неделю у 11:05. Поводле белорусского часу на 1 годину поздней. Поэтичные раздумы. Литературная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Верши читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16:05. Программа повторяется каждую неделю у 15:05. Поводле белорусского часу на 1 годину поздней.
1: Сайт белорусского радиорации доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
2: Белорусская радиорация пропонуя.

Беларусь скликает экстренное посяджение Совета Безопасности ООН. Россия закрыла консульство Румынии в Санкт-Петербургу. У Вильни пригадают белорусских доброохотников, загинулых под Лисичанском. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Анжелика Ляльковская.

Тамаш Крама на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, без опадков, температура по ветра от 28 до 30, а местами по Берестейщине до 32 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.

Песня про Вову от IQ48 на хвалях белорусского радио «Рация». Ну а литерально про спаугодинки, ну плюс-минус, погортаем о сторонке музычного календаря, да узгадаем о добрых людей музычного света, какие народились вот такие же день у самые розные годы. И сегодня нас с вами чакают Дэйв Грузин, Джорджи Фейм, Крис Айзек, Гару, да речу в этой године гуча у Гару, я ще прогучить, а так само гурты The Clash, Берлин, Radiohead, Танцы Минус, Лорди, The One Republic. Долучайтесь, будем One Republic так само прогучали. Хо-хо, я не сачу за трендами, здається. Однако я ще прогучить нормально все будет. 14.10 это белорусский час, 13.10 час польским. Программа Кола Дён с бородой. Запрошаю, коли ласка.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 26 червня 1961-го народилась Терри Нан, американская спевачка и актриса, наибольш вядомая як вокалистка гурта «Берлин». Гэтая американская музычная формация была заснаваная у Лос-Анджелесе у 78-м годе. Их наибуйнейший хит «Take My Breath Away» поднялся у свой час на первое место американского чарта.

Беларуская радио рация, программа «Кола Дзён с бородой», у якой мы узгадываем подеи музычного света, якія отбылись, ады музыкаў, якія народились у такие ж день у самые розные годы. 26 червня 1969 народился Колин Чарльз Гринвуд, бас-гитарист британского гурта Radiohead, старейший брат соло-гитариста того же гурта Джонни Гринвуда. А кроме бас-гитары, он играет на клавишных, синтезаторах и некоторых ударных инструментах. Radiohead был заснован в 1985 году, и его склад с того часу не менялся. Стиль команды традиционно вызначают как альтернативный рок, хоть на разных этапах гучание варьировалось от брит-попа до арт року і электронної музики. Вядома ж, Radiohead оказали великий уплив на сучасную рок-музыку. Часопіс Rolling Stone у 2005 годі змястив гурт на 73-е место у списі самых великих музыкаў у історії.

0: Это Радіо Рація. Перше трансграничное радио FM.
1: Колодзьон с бородой. 26 червня 1972-го народился Гару, сапраўднае имя Пьер Гаран, франко-канадский музыка, спевак и актер. Широкую вядомасць набыл после того, как сыграл роль Квазімода в мюзикле «Нотр-Дам-де-Пары» у 98-м годе. У школьные годы Гару учился у приватной школе для хлопчиков и лечился узорным вучнем, однако у 14 годов он раптом стал бунтаром. Школьные сябры Пьера вырашили створить свою музычную команду и запросили хлопца грать на гитары. Так отбылося первое выступление будущей зорки перед публикой. Але тады Гару грал на гитаре и спевал песни своего кумира Пола Маккартни. Зараз, вядома ж, песни крыху іншыя.

Напрыканцы программы «Изноў день на родину» буз музычных тикаля музычных подеев только тое, что 26 червеня 69-го радио BBC у першиню просвятило Лед Зеппелин целую программу, а у таки ж день 77-го отбылся апошний концерт Элвиса Пресли. 26 червеня 1979-го народился Райан Бенджамин Теддер, американский спевак, автор песен и композитор, вокалист поп-рок гурта One Republic. Так само ведомый, как автор песен и продюсер разных выканаутцев, таких как Адель, Бейонсе, Джеймс Блант, Дженнифер Лопес, Келли Кларксон, Леона Льюис, Пол Окенфолд, Марун Файв и многих инших. У 2008 годе две песни авторства Райана Теддера опынулись самыми часто грающими у радиоэфиры за всю историю. До того ж, Райан был номинован на 8 Грэмми.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши.
3: Европарламент выказал поддержку ахвярам катаванняў у Беларуси. У Беларуси прошел новый обмен военнополонными помеж Россией и Украиной. У Белостоку презентовали адукационную платформу для белорусских активистов.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня Европейский парламент принял заяву с нагоды Международного дня поддержки ахвяр катаванняў, где наупрост говорится про Беларусь. Про 6 годов после фальсификации выников президентских выборов 2020 года у Беларуси катаванні застаются одним из наиболее систематичных и укоренелых инструментов репрессий лукашенковского режима, говорится у документе. Апошний доклад специального докладчика ААН по ситуации с правами человека в Беларуси подтверждает, что катаванні и иншие жорсткие бесчеловечные або принижающие годность виды обуходжання протягивают систематично применяться до политичных зняволенных, журналистов, правоборонцев, активистов громадянской супольности и звычайных громадян, якія мирно выказывают свои погляды, указывается у заяве. Поводле документа лукашенковский режим отродил советскую практику карной психиатрии и все частей выкарыстовывая ее у якости еще одного инструмента политичных репрессий супрать политвязнев. Узгадывается, что с 2021 года у Беларуси померли або были забиты принамсі 10 политвязнев. Мы знов закликаем до неоткладного и безумовного вызволення усіх палітычных зняволеных і усіх асоб адвольна затрыманых у Беларусі. Асобы, адказныя за катаванні і іншыя сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека, павінны быць устаноўлены, прыцягнутыя да адказнасці ў судовым парадку, гаворыцца ў заяве Еўрапарламента. До падзей российско-украинской войны. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня поведомил у своем телеграм-канале об шарговом обмене военнополонными у формате 160 на 160. Як и раней, обмен отбывался на белорусско-украинской мяжи. Попередне у списах громадян Беларуси няма. У свою чергу украинцы были у полоне с 2022 года. Сярод вызволенных сегодня войскоўцы узброенных сил Украины, Державной специальной службы транспорту, на гвардейцы и пограничники. Яны обороняли Украину у Мариуполя и на Азовстале, на Донецким, Луганским, Харковским, Запорожским, Киевским, Черниговским и Сумским направках, написал Владимир Зеленский. У ночь на 26 червеня над Гомелем пролетал и махчима выбухнул беспилотный летательный аппарат. Жыхары сцвярджаюць, что каля 3 годины чули гук, характерный для полету военного беспилотника, а так само выбух. Каля 2 годины гул беспилотника чули у Добруши, пише выдание «Флагшток». Меркуючи по гуку, дрон покружил то отдаляющийся, то наближающийся, а потом полетел, рассказал видовочца «Флагштоку». Некольки человек поведомили, что выбух у Гомеля был чутный помеж 3 и 4 годинами ночи. Ти пролетал над Гомельщиной один беспилотник, ти их было некольки, докладно неведомо, як и тое, якой модели был БПЛА. До мясцовых тем. У белостоцким хабе «Новая земля» 25 червеня презентовали онлайн-пляцовку «lnfobelarus.online», где собраны бесплатные курсы для представников громадских организаций. Про махчимости платформы расповела ее редактор Татьяна. И она отзначила, что проект допоможе белорусским активистам набывать новые веды и развивать свои инициативы в зручном онлайн-формате.
4: Это самая великая на данный момент адукационная платформа, якая утримливает больш за 40 адукацыйных курсаў самага рознага накірунку. Гэта ўсе курсы бясплатныя, яны не патрабуюць рэгістрацыі, можна праходзіць самастойна ў любы зручны час, і спектр паслугаў вельмі шырокі, пачынаючы ад адукацыйных курсаў, камунікацыя, лідарства, распаўсюд сваіх ідэй, старытэлінг.
3: По словах Татьяны, большасць курсаў на гэтай пляцоўцы па-беларуску.
4: Ёсць курсы на ангельскай мове з субтытрамі, але іх не шмат. Это 4 курсы па лідарству. Астатнія курсы, большасць з іх на беларускай мове. Ёсць на рускай мове таксама некалькі курсаў, але мы стараемся захоўваць абавязкова гласарый на беларускай мове альбо робім субтытры на беларускай мове, каб усе нашы карыстальнікі былі задаволеныя.
3: Стваральнікі пляцоўкі адзначаюць, што курсы можна праходзіць у зручным тэмпе, што асабліва важна для людей, якія сумяшчаюць грамадскую дзейнасць з працай або вучобай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 28-32.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: Гарачае надвор'е, гарачыя падзеі. Пра тэмы, закранутыя ў гэтым выпуску навінаў, будзем гаварыць цягам і бліжэйшых 3 гадзінаў, цягам дня з рацыі нашага адмысловага інфармацыйна-музычнага эфіру, які сёння буду весці я, Стась Дэдарка. Заставайцеся на нашых хвалях, праз 3 хвіліны сустрэнем гостя.

0: Міжнародний день у підтримку ахвяру катаванню. У 1987 годі, варто нагадати, Білорусь у ліку 174 країнаў підписала конвенцію супраць катаванняў. Аднак, нягледзячы на гэта, праблема застаецца надзвычай вострай. Беларускія праваабаронцы адзначаюць, што ў краіне сістэматычна выкарыстоўваюцца катаванні, сам тэрмін адсутнічае ў законадаўстве. Гаворыць адзін з першых вязняў лукашэнскага рэжыму Вячаслаў Сіўчык.
1: Гэта вельмі трагічны дзень, таму што, на вялікі жаль, з катаваннямі, пачынаючы з 95-го года, докладно, уже столкнулись сотни тысяч белорусов, и вы сами разумеете, что абсолютная большинство никакой допомоги не отримала. И так быть не повинно, бо зараз вельми страшные часы. Тому я хотел бы выкрасить радиорацию для того, как сказать, что я абсолютно солидарным с кожным, кто трапил под катаванием этой лукашенковской банды. И я все-таки сподіваюсь, что колисти будет справедливость, и колисти, ты покуты, про какие прошли белорусы, будут оценены юридично. Это означает, что держава вымушена будет платить людям, которые незаконно катавали, и пенсии, и подтримка была медичная, и так далее, и тому подобное. Але ж тут покуль все вельми кепско, потому что вы бачите, что отбывается, и отбываются страшные речи. Мы уже неким чином все звыклися про той террор и репрессии, которые есть в Беларуси за апошние 6 годов, и они взмацняются.
2: Як можно спынить катавание у Беларуси у теперешней ситуации?
1: Беларусам все-таки треба отстоивать свои интересы. В тым ліку за межой больше мусить быть менавіта белорусских денег, белорусских акций, белорусской думки. Тому я вельми запрошаю. 28 червня, 16 године, будет сход сябры у прихильников Руха Солидарности разом в Белорусском доме в Варшаве, это улица Кранична, 6. Мы там будем спробовать найти все-таки те механизмы, что повинны робить белорусы диаспоры для того, как допомогши нашему поневоленному народу, который в катастрофичной ситуации. В тым лику, вельми важная речь, взмасляется репрессии, вы все бачите, что практически по всех, кто есть на диаспоре, вельми плотно в першую чергу КГБ или іншыя спецслужбы почали працювати по сваяках и родичах. Причем працюють не только по активистам, не только по тих, хто ходить на акции, но вельми широко працюють. Покуль іще тут, на діаспорі, не випрацьовані ніякі механізми. І практично ми бачимо, як люди переходять на бок ГБДНИ. Люди починають ховатися, полохатися, таким чином допомагає лукашенковській банді. І думає, що раз йдуть ніякі перемови поміж адміністрацією президента США і Лукашенком, це принесе ніяке там шар белорусскому народу, который сегодня в жахливой ситуации. И натурально мы маем план акции, который треба проводить в Варшаве. И вот как раз зараз проект этого плана обмерковывается. И вельми важно, кольки людей сегодня на диаспоре хочет допомогши белорусскому народу, который в страшной ситуации. Тому просто отказывать на катывание зараз – это демагогия. Потому что и завтра, и послезавтра черговых политвязнев арештуют, будут катовать. До того часу, покуль хотя бы белорусская диаспора не станет отстоивать интересы белорусского народа, это будет все взмацняться и взмацняться. Потому что террор и репрессии, и они не спынятся. 6 годов и они взмацняются, в том лику взмацняются и катавания. А просто и дежурные слова, что катавание это кепское, то что легче будет тому человеку, которому там отобьют место, так, как отбивали шмат кому, починаючи с далекого 95-го года. Бо кого-кого, а людей, которые стали реально инвалидами за кошт лукашенковской банды, я ведаю вельми шмат. Ведал их и до 20-го года, а после кривавой недели 9-го жнения 20-го года это нову поставили на такой конвейер, что сапраўды политического переслед значительно больше 500 тысяч белорусов. Это абсолютная правда. Вы являете, какая колькость была катаваных? Вы что, забыли, что было на Окрестино в первые дни? Так это, пробачьте меня, не только на Окрестино было. И не только в первые дни после 9 жнивня. Это в открытую десятки тысяч человек. Потому что только в горячую фазу, это когда были реальные уличные бои белорусов, которых кинули все эти штабы, бо их не было, а белорусы были, они смогали с карника Караева. Тогда потерпело уже значительно больше сотни тысяч человек, бо ахвяры белорусского народа были вельми моцные, бо им нахлусили, что есть краине некие выборы, а выборов никаких не было. И они были абсолютно не готовы к тому, что их почнут убивать. Тому это страшная тема катавания в Беларуси. И дай бог хотя бы дожить до того момента, когда бы люди научились казать правду хоть про катавание, про какие проходят белорусы.
0: Гэтак мяркуе Вячаслаў Сіўчык. Сённяшняя дата — міжнародны дзень у падтрымку афераў катавання. У нагода задумацца, чаму ў Беларусі дагэтуль няма крымінальнай адказнасці за катаванне. Пакуль вінаватыя не пакараныя, а ахвяры не атрымліваюць падтрымкі, місія гэтага дня застаецца нявыкананай.
3: Ты сабе не пераможаш.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: Светлана Тихановская закликала называть имены потерпелых от катаванняў. Беларусь резко нарастила поставки грузов на оккупованные территории Украины. Украина будет люстерково отказывать режиму Лукашенко, заявил украинский министр замежных справ.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Светлана Тихановская выступила со зворотом до сегодняшнего международного дня у подтримку ахвяр катаванняў. У своем видео яна нагадала про системное катаванне у Беларуси и необходимость отказности за злочинство режиму. Яна отзначила тое, что отбывается у белорусских турмах, и нельга примать як норму.
4: Коли люди выходят на волю, жах катаванняў бачить каждый. Журналистка Ксения Луцкина вышла на волю с пухлиной головного мозга, якая росла в зневолении. Ганна Кондратенко померла от раку праз несколько месяцев после вызволения. Диагноз ее поставили еще в турме, але дотерміново вызволить для лечения отмовились. И кольки таких историй, кольки тих, кто боится расповести свой досвід. Не только на этом тыдне, але и заўсёды треба называть имены потерпелых, расповедать истории, допомагать им и избирать сведения про катаванне и іншае злачынства режиму.
3: Як заявила Тихановская, мы повинны памятать про катаванне людей у белорусских турмах и колониях и домагаться, каб кожны, кто отдавал и выконывал злачынные загады, понес отказность. И у протяг темы. У 1987 годе Беларусь у лику 174 краин подписала конвенцию супраць катаванняў. Однако это не заминая режиму систематично выкарыстовывать катаванне супраць своего народу, говорит один из первых вязнев режима Лукашенко Вячеслав Сиучик.
5: Это вельми трагичный день, потому что на великий жаль с катаваннями, начинаючи с 95 года докладно, уже столкнулись сотни тысяч белорусов, то абсолютная большинство никакой допомоги не отримали. Так быть не повинно. Я все-таки сподіваюсь, что колись будет справедливость, и колись те покуты, про которые прошли белорусы, будут оценены и юридично. Это означает, что держава вымушена будет платить людям, которые незаконно катавали, и пенсии, и подтримка была медична, и так далее.
3: Сегодняшняя дата еще одна нагода задуматься, чему у Беларуси дагэтуль нема криминальной отказности за катаванне. Покуль виноватые не покараные, ахвяры не отрымливают подтрымки, миссия гэтага дня застается невыкананной, лічыць Сиучик. Да інших тем. За студень красавик бягучага года Беларусь отправила чыгункай на оккупованной территории Украины больше грузов, чем за увесь 2025 год. Про гэта поведомляя супольность чыгуначников Беларуси. При этом у другой половины года, поводле звестак супольности, Беларусь стала прикметно больше поставлять товаров туды, чем примать с оккупованных территорий Украины. В основном с Беларуси на оккупованные территории вывозились нафтопродукты, цемент, железобетонные выробы, будовничие материалы. Наибольш прикметным стало повеличение поставок бензину, дизельного палива и звадкованных углеводородных газов у Крым, а так само на оккупованные территории Донецкой и Луганской областей, означая супольность чыгуначников Беларуси. На деяние Беларуси Украина будет отказывать люстерково. Про это министр замежных справ Украины Андрей Сибига сказал подчас размовы с журналистами, передая громадски. Керовник внешнеполитичного ведомства подкреслил, что Украина не чакая непосредного удела Беларуси в войне. Поводле его, украинские службы, у приватности разведка, уважливо слушать за развитием ситуации на территории Беларуси у контексте погроз для Украины. Президент Украины про это официально попередил. И я думаю, что белорусский бок выразно усведомляя, что такие попереджения не пустые. Коли огучиваются президентом Украины, то, безумовно, мы чекаем реакцию. Дадал Сибига. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины. А зараз на дворье.
2: Завтра, у суботу 27 червеня, на беларуска-польском помежжи невеликая воблачность, без опадков, температура поветра у ночи плюс 15-17 градусов, день 31-35 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. День с «Рацией».
2: Спадарство пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыі, закранем тэмы крыху больш мажліва лёгкія, у прыватнасці спорт, літаратуру. Будуць у нас іншыя падзеі датычныя культурніцкага жыцця, так што заставайцеся на нашых хвалях.

0: Стивенс. Стужка сполучає готичний хорор і історію помсти, закриваючи теми колоніалізму, пам'яті і культурної ідентичності. Режисер підкреслює, що праця над фільмом стала для його особистим дослідженням власних коренів і історії маорійського народу. Ви слухали новини шоу-бізу. Заставайтеся на Єврорадіо.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: Днями ініціатива былых беларускіх силовиков «Белпол» выкатила новое расследование под назвой «Беларусы во украинском полоне».
3: У фільме, які досяжны на Ютуб, але памятайте про безпеку, можна паглядзець інтерв'ю з рэальнымі людзьмі, якія падпісалі контракт з расійскімі падраздзяленнямі.
2: Навошта яны гэта зрабілі? Справа ў рускім свеце, які глыбока пранік у свядомасць беларусаў.
3: На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказаў прадстаўнік ініцыятывы «Белпол» Уладзімір Жыгар.
4: Я зараз звертаюся да тых інтэрв'ю, тых відэо з ваеннапалоннымі, якія вы рабілі, будучы зараз ва Украіне. Ведаеце, мы заўсёды, вот я асабіста разважаў пра тое, што сённяшняя Расія, расійская імперія, расійскае грамадства, вот гэтыя расіяне, яны горшыя за нацыстаў у нацысцкай Германіі, таму што тыя ішлі забіваць, кіруючыся нейкай ідэалогіяй. Гэтыя ідуць забіваць за грошы. Яны просто падпісваюць контракт за вялікія грошы і ідуць забіваць. Гэта нават горш. Гэта фашызм высшай катэгорыі. І мы там, ну вот, вот яны такія. Беларусы ж не такія, думалі мы. І вот вы пагаварылі з гэтымі людзьмі, якія знаходзяцца ў палоне, якія ваявалі за рускі мір на баку Расіі ва Украіне. Яны якім чынам? За што яны там апынуліся?
5: За деньги. Мы успели только... Ну, я не могу, во-первых, распространять информацию о том, какое их там количество, где, что. То есть я буду только так очень аккуратно фильтровать то, что я говорю. То есть мы записали 6 человек, там очень много часов записи. Я думаю, что в конечном итоге мы покажем все. Ну, то есть все интервью целиком, каждого человека по отдельности. Но мы успели поговорить со всеми белорусами, которые там находятся. И что характерно, все, без исключения, все знают о событиях 2020 года. Без исключения все знают о том, как там так называемые правоохранительные органы избивали людей, пытали и все прочее. Некоторые из них голосовали за Тихановскую. У некоторых есть там знакомые, родственники, которые либо политические заключенные, либо эмигрировавшие из страны по политическим мотивам, либо те, которые попадали там под репрессии. Но там, наверное, 90% это люди, которые пошли из-за денег. Только несколько человек, которые пошли на войну, ну, чтобы не отбывать срок в России. И это на самом деле очень такая плохая ситуация. Потому что, в принципе, белорусов сейчас стало больше, которые воюют на стороне агрессора за последние там, год-полтора. Я неоднократно говорил, что нам через нас пробивали людей, которые пропали без вести, белорусы. Там, раньше это было там, 3-5 человек в месяц, сейчас это там, 20-30 человек в месяц. И эти люди, даже вот этот 18-летний паренек, да, то есть ну, его брат вернулся, тоже 18-летний, что характерно, 7 месяцев отвоевал. Никто его, естественно, никакому установленной законом ответственности не привлекает. Вот воюю на стороне, например, полка Калиновского, там все было бы ясно и понятно сразу же. Он возвращается, представьте, у него на кармане в общем, нормальное количество денег, там есть подъемные контрактные, есть деньги, которые ты получаешь, там так называемые зарплаты. Он приезжает с очень серьезными деньгами в Ричицу. Не говорит, смотрите, я живой, все нормально. Там
4: бабла немерено.
5: Немерено, все. И вот, что вы думаете, еще не будет пару таких леп, которые возьмут, да и пойдут? Конечно, будет. Потому что это действительно очень серьезные деньги для белорусов. И там идеология, понимание, там хорошо, плохо. Ну, у каждого из нас, кто уже... Мы когда уехали оттуда, и мы потом уже в дороге рассуждали, у каждого из нас вот что-то было такое вот отдельное, ощущение какое-то. И...
4: Какая история особисто на вас так вот самомоцно поуплывала, что запомнилась?
5: Я не скажу история. Я... Когда ты слышишь рассказ человека о том, как он идет по трупам, как просто ты не можешь вернуться назад, потому что тебя так называемые свои же расстреляют, ты понимаешь, вот что видел этот человек, и просто

0: вопрос, ну а что тебе не хватало в жизни? Там, особенно этот, который говорит, у меня же есть шенгенская виза, ну просто так не получилось мне туда попасть. У нас же проблемы с визами, видите. У человека есть виза, ну не сложилось, что он не доехал до Европы. Ну это на самом деле это очень ужасные эти истории. И общение с людьми уже, когда ты выключаешь камеру, вот это обсуждение, там много чего интересного они такого рассказывали о происходящем там, о том, как люди просто, ну, мясные штурмы, людей просто отправляют на убой. Как он говорит, там, сегодня вот пошла группа, мы пошли завтра, но группа-то не вернулась, мы идем, а вот она лежит. И... это надо слушать всем белорусам, потому что если ничего не менять, если ничего, если опять ждать, что как-то оно само тут все по себе рассосется, то в конечном итоге простые белорусы, которые, как мы дали определение не так давно, это те, которые не интересуются политикой. Вот простые белорусы, которые эти даже интересовались, нет-нет, да интересовались политикой, а вот они будут участвовать ровно таких же мясных штурмов и там брать посадки сети.
1: Гэта программа «Еўразум», размова с Дмитра Лукашука с Владимиром Жыгаром. Я не говорю про белорусов, которые воюют за Россию.
2: Тут вельми еще один важный момент. Яким чином? Ну да, может быть, один приехал брат, показал, и он, может, с собой забрал, ти дал контакт, а остатним. Вожик Патриот питается. Ти казали белорусы во украинском полоне, до кого конкретно звертались у Беларуси, коли спробовали пойти на войну? Ти варто сбирать гэтые дадзеные, альбо усе военкоматы працуют на гэта? Белорусские маются на увазе.
0: Они видели эту информацию, например, там в сети интернет, кто-то видел листовки, кто-то, когда ездил на заработки, возвращается в Беларусь, там созванивается со своими знакомыми, что, слушай, зачем нам тут работать, там можно нормально, ну, то есть заработать прям сразу и очень много. Человек возвращался в Россию и вместе со своими товарищами шел. Просто эти люди вообще по смыслу того, в чем они участвуют, они не должны вернуться. То есть это дорога в один конец. Просто те рассказы, которые, ну, когда ты слышишь все то, что там рассказывают, о том, как вышло 200, осталось там 7, 5, 3 человека. Ну, это люди, которые просто идут вперед, потому что назад уже нельзя. Как он там тоже была история, что только, говорит, вышел, все, сразу же украинские мавики вокруг тебя. У тебя уже нет шансов. Побежишь назад, тебя свои с тобой решат вопрос. Идешь вперед, каковы шансы? Процент очень маленький.
2: Момент такий, ці спадзяюцца яны, што іх абмяняюць? І хто іх абмяняе? То есть яны хочуць, ну яны ж у расійскім войскі былі,
0: ну, да.
2: Што Расія іх верне назад, і ці ведаюць яны, што яны ізноку тады пойдуць на мясныя штурмы? Ці яны спадзяюцца, што іх Лукашенко якім чынам выцягне?
0: Ну, мы пытались вывести там нескольких людей на разговор этот. Некоторые просто, я не знаю, что у них в голове и как они рассуждают. Но если в целом даже братья, которых мы не успели записать видео, но они рассуждают так, что, ну, смотрите, Лукашенко – это же союзник Путина. Мы же граждане Беларуси. Почему бы нас, нам ничего не будет за то, что мы воевали, почему же нас никто не хочет поменять? И там была фраза, во-первых, видео, что вот же политических выпускают, а чего нас не меняет? Ну, очень сложно объяснить людям, что подождите, Лукашенко меняет политических на санкции, потому что санкции ему нужны. Ему нужно становиться более весомым, более важным для Путина, как-то пытаться выравнивать свою экономику, потому что дотационная экономика Беларуси не получает сейчас столько денег от России, сколько она хотела бы, поэтому Россия проседает, ну что уже говорить про Беларусь, что никто вас не будет менять на политических заключенных. То есть Лукашенко мог бы прийти сказать, смотрите, мы отдаем там 100-200 политических заключенных в обмен на белорусских пленных. Только вы ему не нужны. И это людям, мягко говоря, которые вне политики, скажем так, им тяжеловато это понять, что они граждане страны, пошли воевать, и вроде как, по их мнению, за благое дело, а они просто не нужны, и о их существ никто не интересуется, но они надеются. Они надеются, и, ну, я думаю, мы пытались объяснить, что особенно надеяться не стоит.
2: Сапраўды, у дадзеным выпадку, калі людзям патлумачыць, што іх чакае, калі яны вернуцца ў Расію, адпаведна, ну, контракт же падпісаны, адпаведна ізноку ў расійскую войску, што іх чакае, то, можа быць, яны б зразумелі, што лепей...
0: Не, они там объясняли, что мы по их информации, уже тех, кто прошел плен, даже если есть контракт, то есть уже там контракт, там, например, их уже не будут использовать. Ну, поймите, там очень смешно некоторые моменты становятся, что люди узнают о своих правах, то есть Женевской конвенции, только попавшие в плен. И там это все очень так жестко соблюдается. И мы видели, как они живут, мы видели, чем их кормят. это условия, ну вот, например, тот же самый Александр Кабанов, прошедший белорусские тюрьмы, он говорит, что это несравнимо. Хотя вот человек, который не совершал преступления, что с ним делали? Да. А что делали эти люди? И какие условия для них?
2: Когда я только побачил, вот Кабанов мне скинул видео, это ваше, мне сразу была первая такая реакция, ну, пошел Кабанов и Белпол шляхом Золкина украинского робить интервью с полонными. Але мне вельми не подобается, как Золкин робить это интервью, потому что это не интервью, это допыт конкретный. Я разумею, полонные, и он там мае там досвід это службы у силовых структурах там, але гэта допыт, и асабліва гэтыя званкі сваякам, гэта безумоўна зрелищная кажуць, але как бы не вельмі по журналістку и по чалавечы. У вас не было такого, что вот мы нешта там становимся подобными в этом плане?
0: Не, мы вообще изначально даже такое не планировали, там никому звонить, мы не ехали с этой целью, хотя опять мы могли бы договориться с нашими украинскими партнерами, потому что все это было согласовано с координационным штабом и с Минюстом. Мы придерживались всех форм, то есть чтобы все было максимально нормально и никаких там звонков. А если какая-то, может быть, критика, слушайте. Ну, когда же мы, наконец, вырастем и поймем, что, ну, вот ситуация... Здесь не надо быть каким-то там слишком жестким, слишком мягким. Мы общаемся с людьми, которые шли других людей убивать просто так, за деньги. Мы абсолютно нормально, спокойно общались, пытаясь выяснить и показать белорусам, что происходит. Посмотрите. Вот эти люди, они же ваши там соседи, может, знакомые, друзья. И таких людей очень много. Там мы же просто привели небольшое количество фотографий, которые уже там 200-е. Неужели до вас не доходит? Неужели вы не понимаете? Я понимаю, что может быть какая-то часть белорусского там демсообщества начнет там говорить, вот неправильно, это ж Женевская конвенция. Поверьте, все было согласовано, все было даже по несколько раз согласовано, в том числе и сам ролик, и выход ролика. Все было там нормально, но, знаете, мы дойдем до того, что через некоторое время какая-нибудь отдельная категория белорусских граждан в эмиграции начнет говорить о том, что, знаете, вот удары украинских дронов по НПЗ российским, это ж какой урон для экологии. Так что надо бы, наверное, подумать, потому что, а что это, а как это, понимаете? Поэтому, отвечая очень коротко, у нас все нормально. Мы не... Будут ли еще интервью? Безусловно, будут. Мы получили очень, скажем, отличные контакты и фидбэки по вот этому визиту. Для нас важно понимать мотивы белорусов, как они туда попадали, и показывать их истории для тех белорусов, которые находятся внутри страны, чтобы они никогда не думали о том, чтобы ехать в Россию, заключать контракт, а потом попадать на войну и убивать украинцев. Причем мы в нашем видео прямо говорим о том, что государство должно противостоять этому.
3: Владимир Жыгар, прадстаўнік ініцыятывы Белпол, расказаў пра тое, як размаўляў з ваеннапалоннымі беларусамі, якія пайшлі ваяваць за Расію, чым яны кіруюцца, калі прымаюць такое рашэнне.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь снижает молодость, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования права белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

IQ48 на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. У ночи на белорусско-польском помежье без опадков. Температура по ветра 15-18. Завтра раница и переважно сонечно, так само без опадков. Температура по ветра 22-26. Ветер неустойливый, слабый. Атмосферный тиск выше из-за норм. Ну а максимальная температура по ветра завтра днем 30-32 тепла. Про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу не в забаве, дочекайтесь.

0: цепкала, кукловода, вот цепкала.
1: Радио Рація.
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
4: У Гданьску почалася конференция об обновлении Украины. У Беларуси запустили медпортал, каб заменить паперовые картки у поликлиниках. У Варшаве идет подрыхтовка до штогодового фестивалю «Парушняк Купалле».
3: У студии с новинами Владимир Лавцевич.
4: У Гданьску сегодня началась конференция об обновлении Украины. И она будет должиться 2 дня. Делегации представляют 61 страну и 40 международных организаций. Мы верим, что Украина одобьет российскую агрессию и что разом мы одноим Украину, заявил, открывающий конференцию, премьер-министр Польши Дональд Туск, якого цитует польское радио. Украинскую делегацию узначаливает премьер-министр Юлия Свириденко. Президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум у Гданьск на фоне проблем у польско-украинских отношениях. Светлана Тихановская так само находится в Гданьску на запрошение организаторов конференции. У центра ее размов – питание безопасности, поддержки Украины, роля Беларуси в регионе, особливо у светле опошних подей у белорусско-украинских отношениях и попередження, якое президент Зеленский накировал белорусскому диктатору, поведомила прессовая служба Тихановской. И у протяг темы белорусско-украинских стосунков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 22 червня перестали працевать ретрансляторы, которые, по воде украинского боку, допомагали российским дронам атаковать территорию Украины. На этом фоне особливую увагу притягнула реакция лукашенковских влад и самого диктатора. Какие высновы из этой истории сделали влады? Что она показала про подходы режиму до питания безопасности и контролю, а так само, каких кроков можно чекать надалей? Про это разважая был и политвязень, и политичный аналитик Микола Дядок.
5: Огульная основа, что сделано с этими, это то, что изменился баланс сил. Зараз Зеленский может не только позволять и заборонять парады на Червоной площади, но и указывать головному союзнику Лука Путина, что ему делать. Такого ранее не было, и это исторично абсолютно новая ситуация для современной Беларуси. Это главная измена. Ну и другая, мы видим, что по всем видовочно, что белорусская улада, белорусский режим не готовы до таких выкликов были.
4: По словам аналитика, довольно дивные были основы у лукашенковской пропаганды.
5: Остается сказать, что никаких ретрансляторов в уголе николи не было. Для кого они это кажут? Для сталых споживцов белорусской пропаганды, а самих же себе они не подманут, правда. Кадисты и все войсковцы, они словно ведают, что используют эти ретрансляторы, и что, когда Зеленский снял претензии, значит, Лукашенко выполнил его на потребование.
4: Микола Дядок уверен, что это может быть только початком новой украинской кампании у отношениях до белорусского диктатора. До інших тем. Новый медицинский портал medportal.gov.by запрацавал у тестовом режиме у Беларуси. Это главный лічбовый проект Министерства охраны здоровья, который створили на базе его централизованной информационной системы. Минздоровье планує, что он цалком заменит звичайные паперовые медицинские карты на электронные. Уже теперь в особистом кабинете можно заполнять свои основные показчики здоровья – рост, вагу, тиск, температуру и так далее. Потом про его можно будет отримать и протягнуть рецепт на леки, записаться на прием до лекаря, типа поглядеть выники обследований. Отримать доступ до персональных медицинских данных может сам пациент и его лекарь. Покуль портал тестуется, не все опции працуют отповедно и стабильно. Шмат какие функции покуль недоступные. Анонсная информация. У Варшаве у эту субботу 27 червня пройдет штогодовый международный фестиваль «Барушняк Купалле». На 2 сценах выступят больше за 20 артистов. Отбудутся лекции, разгорнется арт-маркет и фудкорты. Про особливости сёлетней подеи расповедая ее соорганизатор Руся.
6: Мы решили сделать это купалле больше спокойным, эстетичным. Конечно, там будет так само веселая музыка танцевальная, будет инди-музыка такая прихожая. Например, один из артистов будет играть пиано-сет. Мы замовили живое фортепиано. У нас працует 2 сцены, одна больше с инди-музыкой, інді-музикою і такою танцевальною, а інша більш містична, магічна, трансова, гіпнотична, ембієнт, де збільшого люди зможуть отримувати асолоду від такої фактурної, глибокої музики, бо ембієнт, він працює з емоціями, з тілесною розняволеністю, це вельми приємно слухати.
4: Керівниця об'єднаного переходного кабінету Білорусі Світлана Тихановська уже виказала організаторам своє жадання наведати фестиваль. Больш новинок на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра 15-18 цяпла, ёсць чым дыхаць. Заўтра раніцай пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра 22-26, потым пачне расці, ну і дарасце да 30-32 градусаў цяпла.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 26 червня 1961-го народилась Терри Нан, американская спевачка и актриса, наибольш вядомая як вокалистка гурта «Берлин». Гэтая американская музычная формация была заснаваная у Лос-Анджелесе у 78-м годе. Их найбуйнейший хит «Take My Breath Away» поднялся у свой час на первое место американского чарта.

Напрыканцы программы «Изноў день на родину» буз музычных тикаля музычных подеев только тое, что 26 червеня 69-го радио BBC у першиню просвятило Led Zeppelin целую программу, а у такий ж день 77-го отбылся опошний концерт Элвиса Пресли. 26 червеня 1979-го народился Райан Бенджамин Теддер, американский спевак, автор песен и композитор, вокалист поп-рок гурта One Republic. Так само ведомый, как автор песен и продюсер разных выканаўцев, таких как Адель, Бейонсе, Джеймс Блант, Дженнифер Лопес, Келли Кларксон, Леона Льюис, Пол Окенфолд, Марун Файв и многих инших. У 2008 годе две песни авторства Райана Теддера опынулися самыми часто граючими у радиоэфиры за всю историю. До того ж, Райан был номинованы на 8 Грэмми.

0: Новосиль.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кропка.ком.

со спокоем оркестровое. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. Дою, что тут деется, пасуя, я тут злой. На золку стелится ширвать, роса неприметна шапоча. Водку кишерых я сел в гулянье урехом самые ночи. Она полями кружляя бусел, промени слепь с небожи. До горелые трески оскинул и дали покруч.